0: Вече на 7 киосима у Босна и Херцеговини нови енигмаски Джердан.
1: Узе Джердан от своего продавача, потранжите комплект книга за вашу библиотеку по сниженой цени.
0: Решавайте Джердан, читайте више.